я пьеса с Тильвисом и Нилью Фольцем. Вот я и моя листа леда у Афина Кус. Улла самен самен лилле, ума визганьем фусень.